благословенная вива имя Господне. Исповедуйтеся, Господи, яко благ, яко век.

Больше божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих, страшных христовых тайн, достойно благодарить.

ты освященнейшим, архиепископе Сербии, я, Господине, преосвященнейшим